0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 11-13, в Витебске днем от 12 до 14 выше нуля, в Минске плюс 10-12, в Бресте от 13 до 15 тепла, в Могилеве плюс 14-16, в Гомеле 16-18 тепла. По большей части территории страны ожидается переменная облачность. В Гродно, Бресте и Могилеве без существенных осадков, в Минске, Гомеле и Витебске пройдут кратковременные дожди и возможны грозы. Таковы данные Белгидромета.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 11-13, в Витебске днем от 12 до 14 выше нуля, в Минске плюс 10-12, в Бресте от 13 до 15 тепла, в Могилеве плюс 14-16, в Гомеле 16-18 тепла. По большей части территории страны ожидается переменная облачность. В Гродно, Бресте и Могилеве без существенных осадков, в Минске, Гомеле и Витебске пройдут кратковременные дожди и возможны грозы. Таковы данные.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 11-13, в Витебске днем от 12 до 14 выше нуля, в Минске плюс 10-12, в Бресте от 13 до 15 тепла, в Могилеве плюс 14-16, в Гомеле 16-18 тепла. По большей части территории страны ожидается переменная облачность. В Гродно, Бресте и Могилеве без существенных осадков, в Минске, Гомеле и Витебске пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Таковы данные.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 11-13, в Витебске днем от 12 до 14 выше нуля, в Минске плюс 10-12, в Бресте от 13 до 15 тепла, в Могилеве плюс 14-16, в Гомеле 16-18 тепла. По большей части территории страны ожидается переменная облачность. В Гродно, Бресте и Могилеве без существенных осадков, в Минске, Гомеле и Витебске пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Таковы данные.

только твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 11-13, в Витебске днем от 12 до 14 выше нуля, в Минске плюс 10-12, в Бресте от 13 до 15 тепла, в Могилеве плюс 14-16, в Гомеле 16-18 тепла. По большей части территории страны ожидается переменная облачность. В Гродно, Бресте и Могилеве без существенных осадков, в Минске, Гомеле и Витебске пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Таковы данные

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 11-13, в Витебске днем от 12 до 14 выше нуля, в Минске плюс 10-12, в Бресте от 13 до 15 тепла, в Могилеве плюс 14-16, в Гомеле 16-18 тепла. По большей части территории страны ожидается переменная облачность. В Гродно, Бресте и Могилеве без существенных осадков, в Минске, Гомеле и Витебске пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Таковы данные.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 11-13, в Витебске днем от 12 до 14 выше нуля, в Минске плюс 10-12, в Бресте от 13 до 15 тепла, в Могилеве плюс 14-16, в Гомеле 16-18 тепла. По большей части территории страны ожидается переменная облачность. В Гродно, Бресте и Могилеве без существенных осадков, в Минске, Гомеле и Витебске пройдут кратковременные дожди и возможны грозы. Таковы данные Белгидромета.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 11-13, в Витебске днем от 12 до 14 выше нуля, в Минске плюс 10-12, в Бресте от 13 до 15 тепла, в Могилеве плюс 14-16, в Гомеле 16-18 тепла. По большей части территории страны ожидается переменная облачность. В Гродно, Бресте и Могилеве без существенных осадков, в Минске, Гомеле и Витебске пройдут кратковременные дожди и возможны грозы. Таковы данные.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 11-13, в Витебске днем от 12 до 14 выше нуля, в Минске плюс 10-12, в Бресте от 13 до 15 тепла, в Могилеве плюс 14-16, в Гомеле 16-18 тепла. По большей части территории страны ожидается переменная облачность. В Гродно, Бресте и Могилеве без существенных осадков, в Минске, Гомеле и Витебске пройдут кратковременные дожди и возможны грозы. Таковы данные Белгидромета.
0: Альфа-радио. Музыка Беларуси. Слушай прямо сейчас.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 11-13, в Витебске днем от 12 до 14 выше нуля, в Минске плюс 10-12, в Бресте от 13 до 15 тепла, в Могилеве плюс 14-16, в Гомеле 16-18 тепла. По большей части территории страны ожидается переменная облачность. В Гродно, Бресте и Могилеве без существенных осадков, в Минске, Гомеле и Витебске пройдут кратковременные дожди и возможны грозы. Таковы данные.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.
1: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под брендом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 11-13, в Витебске днем от 12 до 14 выше нуля, в Минске плюс 10-12, в Бресте от 13 до 15 тепла, в Могилеве плюс 14-16, в Гомеле 16-18 тепла. По большей части территории страны ожидается переменная облачность. В Гродно, Бресте и Могилеве без существенных осадков, в Минске, Гомеле и Витебске пройдут кратковременные дожди и возможны грозы. Таковы данные Белгидромета.
0: Альфа-радио. Трошечки белорусского.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив.

0: Отдыхаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 11-13, в Витебске днем от 12 до 14 выше нуля, в Минске плюс 10-12, в Бресте от 13 до 15 тепла, в Могилеве плюс 14-16, в Гомеле 16-18 тепла. По большей части территории страны ожидается переменная облачность. В Гродно, Бресте и Могилеве без существенных осадков, в Минске, Гомеле и Витебске пройдут кратковременные дожди и возможны грозы. Таковы данные.

0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.
1: Мы проросли корнями.

0: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-Радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
1: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия

0: Голосы с места.
1: Думал, все коричневая тема для меня закрыта навсегда. Как топить? Навозом хватит мемов,

ведро, в корзину, где белье, а потом в стиралочку забросьте. Ну и что, что вместе, все ж свое. Просушить вообще проблемы нету, будут на веревках за окном.

0: Ты слушаешь Альфа-Радио. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-Радио. Радио твоего дня.
1: Радиопобеда.by. Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Александр Лукашенко павіншаваў суайчыннікаў з днём дзяржаўнага сцяга, дзяржаўнага герба і дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь. Прэзідэнт падкрэсліў, што абраная народам трыяда дзяржаўных сімвалаў адлюстроўвае вопыт і традыцыі, не просты гістарычны шлях нашай незалежнай суверэннай дзяржавы, прыгажосць і самабытнасць сінявокай Беларусі. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што павага да герба, сцяга і гімна яднае беларусаў і ўзмацняе патрыятычны настрой у адносінах да важных дасягненняў краіны і суайчыннікаў. І надалей гэтыя сімвалы будуць выклікаць пачуццё гонару, дачынення да лёсу Беларусі і адказнасці за яе будучыню, падкрэсліў Александр Лукашэнка. Александр Лукашенко напомнил о том, какую страшную цену заплатили народы Советского Союза и непосредственно Белоруссии за освобождение Европы от фашизма. Об этом глава государства заявил в праздник 9 мая в Минске на церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы.
1: Все, в том числе и жители западных стран, знали, какой след оставили на нашей земле гитлеровские палачи. Более 30 миллионов погибших, около 3 миллионов сирот. 25 миллионов человек, лишенных родного дома, 2000 разрушенных городов и более 70 тысяч уничтоженных сел, деревень. И миллионы жизней, сломанных по воле безумца его армии, собранной со всей Европы. Уголовное дело о геноциде белорусского народа добавляет к цифрам наших потерь новое. Плюс 47 карательных операций, о которых мы не знали. Плюс 166 мест уничтожения и захоронения. На карте сожженных деревень уже 13 тысяч адресов. 300 населенных пунктов разделили трагическую судьбу Хатыни. Погиб каждый третий.
0: Республиканская акция «Споем День Победы» вместе объединила белорусов по всей стране. Накануне вечером легендарную песню, знакомую многим с малых лет, исполнили во всех уголках Беларуси. В унисон белорусы, как в тексте, со слезами на глазах вспомнили подвиги своих предков и сказали спасибо за возможность жить и развивать свою страну под мирным небом. В Минске акция стала завершением праздничного мероприятия у Дворца спорта «Дорогами Победы». Трогающую сердце композицию исполнили Олег Газманов и звезды белорусской эстрады. В едином порыве к ним присоединились и минчане, а также гости столицы. Завершением всех праздничных мероприятий стал салют. В местах проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, охрана общественного порядка по стране обеспечена. Происшествий и чрезвычайных ситуаций не допущено. В МВД выразили благодарность гражданам за понимание и правопослушное поведение. Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск МВД продолжают нести службу в усиленном варианте. Основное внимание уделяется вопросам личной, имущественной и дорожной безопасности. Официальные курсы Нацбанка на выходные. Доллар США 2 рубля 82 копейки, 3,78 за 100 российских рублей и 4 рубля 15 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно и Минске плюс 8 в Гомеле, плюс 13 в Бресте и Витебске, плюс 9 в Могилеве, 10 тепла. Сегодня днем в Гродно ожидается плюс 11-13, в Витебске 12-14 тепла, в Минске плюс 9-11, в Бресте 13-15 выше 0, в Могилеве плюс 14-16, в Гомеле 16-18 тепла. В Гродно, Бресте и Могилеве без существенных осадков, в Минске, Гомеле и Витебске кратковременные дожди, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: радио твоего дня.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем: ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
2: Радио Победа.бай. Включи и слушай. Наша победа – наше радио.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Александр Лукашенко накануне традиционно принял участие в торжественных мероприятиях в честь Дня Победы в Минске. Глава государства возложил венок к монументу Победы. К памятнику легли также венки и цветы от руководителей республиканских органов госуправления, представителей Всебелорусского народного собрания и Национального собрания, судебного корпуса, ветеранских организаций, силовых структур, общественных объединений и политических партий, активистов из числа представителей общественности. Александр Лукашенко и все участники церемонии на площади Победы почтили память павших героев.
1: Мы празднуем День Великой Победы, подаривший нашему народу жизнь и свободу. Празднуем из года в год шествиями, салютами, со слезами и горечью. С того самого момента, когда над советской страной раздался голос Левитана, тогда диктор произнес слово, которое мечтал услышать каждый. Победа. Оно изменило мир. Великая Отечественная война завершилась. Наша когда-то большая советская родина, истерзанная, измученная, освободила Европу. Все, включая западных лидеров, признали определяющую главную роль Советского Союза в разгроме фашизма.
0: В продолжении темы. Во время церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы глава государства напомнил о том, какую страшную цену заплатили народы Советского Союза и непосредственно Беларуси за освобождение Европы от фашизма. Беларусь в той войне потеряла каждого третьего своего жителя. Уголовное дело о геноциде белорусского народа добавляет к цифрам наших потерь новые. На карте сожженных деревень уже 13 тысяч адресов. 300 населенных пунктов разделили трагическую судьбу Хатыни.
1: Невосполнимая для нас утрата и страшная цена за то, чтобы погасли печи Освенцима и Треблинки, чтобы больше никогда с востока на запад не шли эшелоны с рабской рабочей силой, богатствами родной земли. Тогда, в 45-м, каждый советский воин, прошедший через освобожденную Беларусь, знал, что он пойдет дальше. До самого Берлина, по дороге священной борьбы добра со злом. Мы можем много, долго говорить о цене победы, о нашей боли, о нашей гордости, но самое великое – речь в память о каждом, кто приближал победный май, но и не увидел его салюты – минута молчания, народного молчания во славу бессмертного подвига.
0: Церемония чествования государственных символов с участием премьер-министра Александра Турчина проходит в Минске на площади государственного флага. В мероприятии, посвященном празднованию Дня государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь, принимают участие представители молодежи, военно-патриотических классов и клубов, общественных объединений, трудовых коллективов, курсанты и военнослужащие. Одновременно с началом мероприятия от стелы «Минска. Город-герой» к площади организовано шествие с флагом. Возле Кургана Славы летом планируют открыть кафе в стиле 1960-х годов. Это как раз то время, когда строился мемориал. Об этом рассказал журналистам председатель Минского облисполкома Алексей Кушнаренко. В прошлом году на мемориальном комплексе была завершена большая реконструкция и по поручению главы государства разбит сад. А в этом году при поддержке Минобороны пополнена на 8 новых единиц экспозиция военной техники. Официальные курсы Нацбанка на выходные. Доллар США 2 рубля 82 копейки, 3,78 за 100 российских рублей и 4 рубля 15 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 9, в Минске плюс 8, в Гомеле плюс 14, в Бресте плюс 12, в Витебске плюс 10, в Могилеве 11 тепла. Сегодня днем в Гродно ожидается плюс 11-13, в Витебске плюс 12-14, в Минске плюс 9-11, в Бресте плюс 13-15, в Могилеве 14-16, в Гомеле 16-18 тепла. В Гродно, Бресте и Могилеве без существенных осадков, а в Минске, Гомеле и Витебске кратковременно. Временные дожди, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

Альфа-радио. Альфа-радио. Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Радио твоего дня.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-Радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
2: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-Радио. Повтор программы по будням в 22:00.
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: Знамя Победы сегодня в наших руках. Передавая его от поколения к поколению, мы бьемся на всех фронтах за правду о той войне, за статус победителей, за суверенное право выбирать свой путь на своей земле. Об этом Александр Лукашенко заявил в праздник 9 мая в Минске на церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы.
1: Белорусы, как никто, знают, насколько быстро лозунги о новом порядке превращаются в виселицы, лагеря, пепелище и безымянные рвы. И пусть у фашизма сейчас другое лицо, лощеное, это сути не меняет. Мы видим это лицо. Идеи сверхдержавности, собственного превосходства крепнут и наносят миру новые раны. Но уже рядом с нашими границами мы знаем, кто наш противник и враг. Это не народы. В Европе живут семьи, которые, как и белорусы, хранят правдивые воспоминания о развязанной гитлеровскими фашистами войне. Наш враг – реваншисты, прямые идейные потомки эсэсовцев, бандеровцев и лесных братьев. Те, кто прямо сейчас убирает останки советских солдат из литовского Шауляя и называет подвиг советского народа мифом. Те, кто методично вычеркивает победу Красной Армии из истории Второй мировой войны и не пускает нас к местам захоронений дедов и прадедов, к памятникам, которые еще остались целы.
0: Продолжение темы. Александр Лукашенко предложил возвращать домой с чужбины останки советских воинов. Об этом глава государства заявил в праздник 9 мая в Минске на церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы.
1: Мы помним. Помним и чтим освободителей родной земли. Сегодня и будем помнить всегда. Все цветы и венки возложены нами и в память о тех, кто остался лежать там, на чужбине. Отдав свою жизнь за жизнь народов Европы, их нужно вернуть домой.
0: Курган Славы накануне ближе к полуночи превратился в кинозал под открытым небом. На склоне транслировалась видеоинсталляция, которая сопровождалась компьютерной графикой, документальной хроникой со световыми эффектами. Кульминацией большого праздника стали акция «Споем День Победы вместе» и майский красочный фейерверк. Полюбоваться живописным зрелищем пришли около 14 тысяч белорусов. Беларусь отмечает День государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь. Новшеством этого года стало то, что шествие с флагом 500 метров длиной и 9 метров шириной организовано от стелы «Минска. Город-герой» к площади государственного флага через коридор общественников с флагами. Полотнище по проспекту Победителей несли известные деятели культуры, спорта, средств массовой информации – около 800 человек. Во главе колонны шел расчет барабанщиков-кадетов. Это тоже новинка. Кроме того, в этом году впервые аналогичные мероприятия прошли во всех областных центрах. И о погоде. Сейчас в Минске плюс 9, в Гомеле плюс 15, в Гродно и Витебске плюс 10, в Бресте и Могилеве 12 тепла. Завтра днем в Гродно и Гомеле ожидается плюс 18-20, в Минске и Витебске плюс 15-17, в Бресте плюс 21-23, в Могилеве 16-18 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Радио твоего дня.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

Ты слушаешь Альфа-радио. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня. Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Александр Лукашенко накануне традиционно принял участие в торжественных мероприятиях в честь Дня Победы в Минске. Глава государства возложил венок к монументу Победы. Президент и все участники церемонии почтили память павших героев.
1: День Победы – это день национальной гордости. Мы помним наших солдат, офицеров, белорусских партизан и подпольщиков, женщин, взявших в руки оружие, всех, кто не выбирал между виселицей и вражеской милостью, а умирал героем, но не предателем. Преклоняем головы перед матерями, которые отдавали своих сыновей и дочерей на фронт. Ну и сегодня с болью в сердце вспоминаем о детях войны, повзрослевших в одночасье, взявших в руки винтовку или ставших к станку в тылу. Гордимся всеми, кто после победы поднимал Беларусь из руин, отстраивая города, восстанавливая народное хозяйство.
0: Церемония чествования государственных символов проходит в Минске на площади государственного флага. Одновременно с началом мероприятия от стелы «Минск. Город-герой» к площади организовано шествие с флагом. В начале церемонии прозвучал гимн Беларуси, после глава правительства зачитал поздравления президента соотечественникам. С 2021 года проводится торжественный ритуал принесения клятвы верности государственным символам представителями молодежи со всех областей и Минска. Праздничную атмосферу дополнили вокально-хореографическая композиция и концерт с элементами шоу. Челлендж «Это все мое родное» запустила молодежь Гомельской области, приурочив его к празднику государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь. Чтобы присоединиться к акции, достаточно снять фото или видео, на которых запечатлены госсимволы в обычной жизни. Важно показать, что они значат именно для вас. Будь то флаг в руках ребенка, символика на спортивных стартах или просто мгновение, когда вы чувствуете особую связь с родиной. Затем необходимо выложить в соцсети с хэштегом «Мое родное БРСМ». Белавия возобновила полеты в Дагестан. Рейсы в Махачкалу из Минска будут выполняться по субботам один раз в неделю, а со 2 июня авиаперевозчик планирует добавить еще один по вторникам. Согласно расписанию, рейс будет отправляться по субботам из Минска в 13:10, а прибывать в Махачкалу в 16:30. В обратном направлении из Махачкалы в Минск самолеты будут курсировать с отправлением в 17:30 и прибытием в национальный аэропорт Минска в 21:00. И о погоде: сейчас в Минске и Гродно плюс 10, в Гомеле плюс 16, в Витебске плюс 12, в Бресте плюс 14, в Могилеве 13 тепла. Завтра днем в Гродно и Гомеле ожидается плюс 18-20, в Минске и Витебске плюс 15-17, в Бресте плюс 21-23, в Могилеве 16-18 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио. We'll be right back.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
2: До самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Ты слушаешь Альфа-радио. 24-7.

0: Радио твоего дня.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-Радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
2: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Необходимо научить молодежь видеть лицо фашизма под маской благих намерений. Об этом Александр Лукашенко заявил в праздник 9 мая в Минске на церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы. Глава государства отметил: «Нам, наследникам победителей, нельзя забыть, кто мы, если хотим жить в мире и безопасности. Если мы не хотим войны», подчеркнул белорусский лидер.
1: «Это то, что мы обязаны сделать для их мирного будущего и родной земли. Хочу сказать всем, кто сегодня идет к мемориалам и памятным местам вместе с нашими ветеранами, семьями, кто приводит с собой малышей, спасибо вам. Кто-то скажет, что погоды не повезло. Нет, нам очень повезло с погодой. Это хорошая погода. Спасибо, что делаете все, чтобы нить времени не оборвалась. Благодаря вам и нашей общей памяти горит этот вечный огонь, символ великого подвига наших предков».
0: Беларусь открывает границы для европейцев, пока Европейский Союз ужесточает ограничения. На это обратила внимание заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета в интервью одному из немецких изданий. Он отметил, что рецепт взаимопонимания простой: надо для начала отказаться от произвольного закрытия границ и искусственного сворачивания контактов между молодыми людьми. Нынешняя политика санкций и ограничений – это полная противоположность тому, что необходимо для общего будущего, подчеркнул Игорь Секрета. Замминистра отметил, что в то время как Европа возводит новый железный занавес, Беларусь идет по противоположному пути. Например, страна ввела безвизовый режим для граждан 38 европейских государств. Заседание 4-й сессии Совета Республики состоится завтра. Его участники рассмотрят 14 законопроектов. Среди них проекты законов о государственной регистрации и ликвидации, прекращении деятельности субъектов хозяйствования, по вопросам регулирования земельных отношений, о товарных биржах, об изменении Водного кодекса Республики Беларусь. Кроме этого, будет рассмотрен ряд законопроектов по вопросам ратификации межправительственных соглашений. В местах проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, охрана общественного порядка по стране обеспечена, происшествий и чрезвычайных ситуаций не допущено. В МВД выразили благодарность гражданам за понимание и правопослушное поведение. Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск МВД продолжают нести службу в усиленном варианте. Основное внимание уделяется вопросам личной, имущественной и дорожной безопасности. И о погоде: сейчас в Минске плюс 10, в Гродно плюс 11, в Гомеле плюс 16, в Витебске плюс 12, в Бресте плюс 14, в Могилеве 13 тепла. Завтра днем в Гродно и Гомеле ожидается плюс 18-20, в Минске и Витебске плюс 15-17, в Бресте плюс 21-23, в Могилеве 16-18 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: слушаешь Альфа-Радио. Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды предупреждает. Выжигание травы – преступление против природы. Весенние палы сухой травы обедняют почву, уничтожают насекомых, мелких животных и гнезда птиц, а также влекут за собой наложение штрафа до 40 базовых величин.
1: Ты слушаешь Альфа-Радио.

Дискохиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

слушаешь Альфа-радио. Слушай, смотри, читай, играй, участвуй в акциях и голосуй за любимую музыку. Еще больше интересного на сайте alfaradio.by. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Александр Лукашенко традиционно в праздник 9 мая принял участие в торжественных мероприятиях в честь Дня Победы. Глава государства в Минске возложил венок к монументу Победы. Президенты и все участники церемонии на площади Победы почтили память павших героев. После речи главы государства церемония продолжилась исполнением государственного гимна Беларуси в сопровождении залпов артиллерийского салюта и торжественным маршем сводной роты почетного караула и оркестра Минской военной комендатуры. В завершение был исполнен музыкально-театрализованный номер «Память в наших голосах». Продолжение темы. День Победы – это день братского единства народов. Об этом Александр Лукашенко заявил в праздник 9 мая в Минске на церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы. Президент отметил, что это праздник, напоминающий, насколько мы сильны, когда вместе.
1: Нам, наследникам победителей, нельзя забыть, кто мы, если хотим жить в мире и безопасности, если мы не хотим войны. День Победы – это день исторической справедливости. Наш долг – сохранить правду о той войне, рассказывать все, даже то, что тяжело порой произносить.
0: На Кургане Славы пронесли 100-метровое полотнище государственного флага. Это работники различных сфер – медики, педагоги, правоохранители, спасатели, лесоводы, энергетики, а также ребята, кто своей отличной учебой формирует достойное подрастающее поколение. Во время мероприятия представители молодежи принесли клятву верности государственным символам. Таким образом, Минская область присоединилась ко всей стране, отдав дань уважения ее главным символам. В день государственного флага, государственного герба и государственного гимна. Запрет на посещение лесов действует в 12 районах Беларуси, 11 в Гомельской области и 1 в Минской. Эта мера направлена на обеспечение безопасности граждан, сохранности их имущества, а также лесного фонда. Интерактивная карта на портале Минлесхоза постоянно обновляется в зависимости от изменения ситуации, в том числе погодных условий. Официальные курсы Нацбанка на завтра. Доллар США 2 рубля 81 копейка, 3,78 за 100 России. Рублей и 4 рубля 13 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске плюс 10, в Гродно плюс 12, в Гомеле плюс 16, в Витебске плюс 11, в Бресте и Могилеве 13 тепла. Завтра днем в Гродно и Гомеле ожидается плюс 18-20, в Минске и Витебске плюс 15-17, в Бресте плюс 21-23, в Могилеве 16-18 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

Музыка твоего настроения. Радио твоего дня.

оценку событиям в Беларуси и за ее пределами, обсуждают обстановку на политической карте мира и комментируют самые важные темы за неделю. Тенденции. Слушайте по четвергам в эфире Альфа-Радио в 12.45, 15.10 и 17.10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск «СБ Беларусь сегодня». Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: Александр Лукашенко накануне традиционно принял участие в торжественных мероприятиях в честь Дня Победы в Минске. Глава государства возложил венок к монументу Победы. Президенты и все участники церемонии почтили память павших героев. В завершение торжественного мероприятия Александр Лукашенко поклонился ветеранам со словами благодарности.
1: Дорогие ветераны, к сожалению, такова суть жизни. Вас осталось совсем немного. Но ваш подвиг – это нравственная высота. И у нас, белорусов, нет другого пути, кроме начатого вами, к миру и созиданию. Мы сделаем все, чтобы сохранить тот мир, который вы завоевали для нас. С праздником, дорогие соотечественники! С днем Великой Победы!
0: Беларусь открыта для диалога, чтобы приступить к развязыванию проблемных узлов в отношениях с Европейским Союзом. Об этом заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил в интервью одному из немецких изданий. Он отметил, что опыт Второй мировой войны диктует необходимость сделать все для того, чтобы будущим поколениям не довелось пережить нового противостояния. «Нам бы хотелось, чтобы немецкая дипломатия сыграла консолидирующую, а не конфронтационную роль в восстановлении отношений», подчеркнул Игорь Секрета. Беларусь отмечает День государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь. Новшеством этого года стало то, что шествие с флагом 500 метров длиной и 9 метров шириной было организовано от стелы Минска «Город-герой» к площади государственного флага через коридор общественников с флагами. Полотнище по проспекту Победителей пронесли известные деятели культуры, спорта, средств массовой информации, лучшие работники разных отраслей, представители трудовых коллективов и из разных регионов, победители различных конкурсов профессионального мастерства, всего около 800 человек. В этом году впервые аналогичные мероприятия состоялись во всех областных центрах. Белавия возобновила полеты в Дагестан. Рейсы в Махачкалу из Минска будут выполняться по субботам один раз в неделю. А со 2 июня авиаперевозчик планирует добавить еще один по вторникам. Согласно расписанию, рейс будет отправляться по субботам из Минска в 13:10, а прибывать в Махачкалу в 16:30. В обратном направлении из Махачкалы в Минск самолеты будут курсировать с отправлением в 17:30 и прибытием в национальный аэропорт Минска в 21:00. Официальные курсы Нацбанка на завтра. Доллар США 2 рубля 81 копейка, 3,78 за 100 российских рублей и 4 рубля 13 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске плюс 10, в Гродно плюс 12, в Гомеле плюс 16, в Витебске плюс 11, в Бресте и Могилеве 13 тепла. Завтра днем в Гродно и Гомеле ожидается плюс 18-20, в Минске и Витебске плюс 15-17, в Бресте плюс 21-23, в Могилеве 16-18 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.

радио твоего дня. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Рецепт здоровья с доктором Шевцовым. 16+.
1: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Шевцов. Я врач, который готов поделиться с вами очередным рецептом здоровья. Сегодня мы с вами поговорим о такой проблеме, как астигматизм. Что же это такое? Конечно, вы все знаете, что астигматизм – это поражение зрения или нарушение зрения, но это такой дефект зрения, который вызван неправильной формой роговицы, когда роговица или хрустальник не имеют свою естественную форму. Роговица может утолщаться, может быть бугристой. Хрусталик, он в норме такой сферической формы, когда он либо уплощается, когда он либо утолщается, то есть полюса его сходятся. В норме, когда свет проходит через хрусталик, да, через роговицу, через хрусталик, он фокусируется в одной точке. И мы видим с вами четко картинку. Понятно, что она перевернутая, но для нас она естественным образом, мы видим так, как оно виден, потому что идет преломление, включаются и колбочки, и палочки, которые находятся тоже в глубине глаза. Конечно, зрительный нерв передает импульс. Это очень сложный механизм, даже не буду вам забивать голову, но свет фокусируется в одной точке. Мы четко видим изображение, и уже когда мы с вами в норме хотим увидеть предмет, который очень далеко находится, хрусталик меняет свою форму, вытягиваясь, когда мы переводим глаз на ближний 20-30 сантиметров от нас. Объект, он же сразу же меняет свою кривизну, и мы четко видим в любом месте, вдали, либо вблизи. В данном случае, в астигматизме, происходит то, что свет, который проходит через роговицу, через хрусталик, он не фокусируется в одной точке, он фокусируется в разных точках, в некоторых, и человек не видит четкую картину. Ну, понятно, что очень сложный астигматизм, когда и вблизи, и вдали человек плохо видит. Здесь мы говорим либо о близорукости, либо о дальнозоркости при астигматизме. И здесь либо вдаль, когда человек смотрит, либо наоборот вблизи смотрит, картинка искажается, но не каким-то размытием, а именно двоением контуров. Да? Сложно сказать, но иногда, когда плохое изображение, ну, сейчас, конечно, уже достаточно высокого разрешения наши экраны мониторов, но раньше, когда изображение было такое так себе, то были такие двоения, да, мы могли посмотреть, там где-то на стоп нажимаешь, и вот фигурка. Вот нечто похожее, конечно, наблюдается и при астигматизме. То есть, ну, реально человеку очень сложно приспособиться. Как правило, это болезнь врожденная. Она передается по наследству, не обязательно она проявляется сразу при рождении, хотя, конечно, у детей бывает изменение зрения в виде астигматизма прямо при рождении. То есть, когда ребенок вырастает, родители замечают, что он как бы не совсем правильно фокусируется там вдали, как правило, идут с ним к офтальмологу, и, конечно, офтальмолог находит эту патологию, ну и дальше она подвергается коррекции, да. Бывают врожденные, когда человек вроде бы видит нормально, но потом наступают какие-то механизмы на ровном месте. Опять же, когда у него начинает ухудшаться зрение, вот возникает этот астигматизм, и в один прекрасный момент все, он уже говорит, я не могу, меня это беспокоит, идет к офтальмологу, да. Так вот, мы еще с вами поговорим, когда идти, когда уже не могу, либо когда мы только заметили, что у нас что-то не так со зрением, да. Бывает, как пусковой механизм после травм. Здесь не обязательно быть врожденной патологии. После травм глаза, когда идет повреждение и в процессе восстановление все-таки получается изменение формы роговицы, ее утолщение, бугристость, какие-то вирусные заболевания, бактериальные заболевания роговицы, которые потом изменяют ее контуры, толщину, либо травма глаза, когда идет подвывих хрусталика, когда идет травма хрусталика, да, стекловидного тела, да, то есть вот эти вот все вещи, конечно, они тоже могут приводить к тому, что у человека развивается посттравматический астигматизм. Основным симптомом астигматизма является искажение зрения, когда человек, к примеру, прямую линию видит как извилистую. Вот это вот характерный признак, можно проверить, да, там вот рисуют под линеечку ровную линию, а у человека она кажется волнистой, прерывистой, не имеет четких контуров, либо видит несколько этих линий. Вот это вот как раз-таки и говорит о том, что есть астигматизм. Но двоение, как я уже сказал, очень сложно сфокусироваться, да, особенно на каком-то небольшом объекте, вдали, либо вблизи, да, в зависимости, опять же, от патологии. Человек говорит, я вот на эту вещь смотрю и не могу сфокусировать глаз. Она плывет, она вот, мне приходится напрягаться, на какой-то момент я ее удерживаю, но потом она у меня начинает как бы так вот немножко двоиться, троиться, плыть начинает, да, особенно если мы там на телевизоре смотрим буквы, слова, которые там пишут, да, бегущую строку при астигматизме практически очень сложно уловить, идет размытие и идет такие следы, как будто как под трафарет буквы умножаются, да, вот это вот тоже говорит об астигматизме. Конечно же, очень сложно сфокусироваться, в результате этого мы напрягаем зрительные мышцы, мы напрягаемся сами и очень быстро устаем, у нас начинает болеть голова. Ну, в принципе, очень характерно, когда у человека плохое зрение, когда он работает за компьютером, да, даже без астигматизма, если нет правильно скорректированного зрения очками, линзами, либо каким-то другим способом, он очень быстро устает, потому что приходится напрягаться, либо приближаться, либо отдаляться. Ну, опять же, если патология, человек объекты плохо видит вдали, конечно, когда ему приходится длительное время рассматривать тот или иной объект, у него начинает, конечно, слезиться глаза, у него начинает болеть голова. Вот это такие очень-очень характерные симптомы. Раздражительность как следствие, повышенная утомляемость, а все просто из-за того, что зрение не то, да. Головокружение, конечно, могут быть, но вот более характерно, конечно, это все-таки при астигматизме головокружение, когда человек пытается сфокусироваться, объектов несколько, конечно же, такое легкое головокружение вызывает, и очень часто люди об этом и говорят. Ну и, конечно же, необходимо щуриться, чтобы рассмотреть детали. Это тоже очень характерный такой признак. Видов бывает несколько, но по степеням я хочу сказать, что если мы говорим о слабой степени астигматизма, это патология зрения до 3 диоптриев, средняя степень от 3 до 6 диоптриев, ну и свыше 6 диоптриев, это уже такая достаточно тяжелая степень астигматизма. Но, вы знаете, я, конечно, хочу сказать, что не стоит никогда с проблемой со зрением баловаться, заигрывать, потому что мы должны четко понимать, если у нас начало портиться зрение, даже я говорю, чуть отходя от астигматизма, да, астигматизм требует очень большого внимания к своей патологии, просто начинает портиться зрение, мы должны понимать, что, конечно, можно принимать какие-то витаминные комплексы, они несколько улучшают состояние. Можно делать и нужно делать зарядку, конечно, это очень важно. Мы расслабляем постепенно наши глазные мышцы специальными зарядками, приводим их в тонус совсем другими способами. Это тоже, конечно, помогает. Но мы должны четко понимать, что, ну, это надо быть архидисциплинированным, чтобы там каждые 30 минут или 60 минут делать зарядку для глаз. Это, конечно, из области фантазии. Ну, мы все взрослые люди и это прекрасно понимаем. Поэтому мы должны понимать, если у нас есть проблемы со зрением, мы вдруг начинаем понимать, что нам приходится напрягаться, либо задерживаться больше положенного времени на каком-то объекте, чтобы там прочитать его, разглядеть его. Если у нас, вот как при астигматизме, начинает плыть, двоиться, многие, опять же, продолжают ходить и говорить, что мне это не мешает. Мне это не мешает сейчас. Мы должны прекрасно понимать, что через год, конечно, он медленно развивается, через год, через два года состояние будет ухудшаться, да? И оно будет ухудшаться до тех пор, пока наше зрение не сядет настолько, чтобы мы уже пошли и отдались в руки врачу-офтальмологу и сказали: «Доктор, спасите». Поэтому я всегда рекомендую, если есть проблемы с глазами, сходите к офтальмологу. Ну, во-первых, и в данном случае, во всех других случаях офтальмолог начнет измерение внутриглазного давления. Да, это однозначно всегда, это как вот при диспансеризации вы приходите, и терапевт у вас меряет пульс и артериальное давление, да, чтобы понять, все ли у вас вас изначально базисно хорошо, то же самое и здесь. Почему? Потому что иногда под многими не совсем такими патологиями глаз, на которые мы обращаем внимание, может скрываться начальная глаукома. Если она не лечится, она приводит к 100% слепоте. Мы это тоже должны понимать. Начинается все с банального, с легкого подъема внутриглазного давления, и потом, конечно, это достаточно грозная патология. Поэтому вам, конечно, измерят внутриглазное давление. Офтальмолог проведет проверку остроты зрения, уточнит у вас дальнозоркость, близорукость, да, проверит вас на авторефрактометре. Если необходимо, если он заподозрит, что у вас астигматизм, он сделает компьютерную топографию, не томографию, а компьютерную топографию глаза, где проверит толщину, бугристость, если она есть или нет, роговицы, конечно же, да, это тоже очень важное исследование. Толщину роговицы, форму ее точно определят. Если необходимо, конечно же, это смотрит глаза дно, но это все специфические методы, которыми владеют у нас сейчас офтальмологи для того, чтобы четко продиагностировать и посмотреть, что с вами. Конечно же, астигматизм лечится каким образом? Изначально подбором очков. Сложные линзы, скажу сразу, но вместе с тем, при правильном подборе очков, либо опять же линз, да, человек возвращается к норме, он говорит, боже, как же ж я жил до этого, у меня головная боль прошла, у меня утомляемость прошла, мне глаза у меня не слезятся, мне необходимо там фокусироваться до головокружения. То есть он потом сам начинает понимать, насколько ему сейчас хорошо, насколько он поступал неправильно, затягивая поход к офтальмологу, да. А все банально и все лежит на поверхности. Почему? Потому что правильно подобранные стекла, либо правильно подобранные линзы вовремя, понятно, что не приведут вас к выздоровлению, ваши глазки. Но они задержит процесс изменения хрусталика, там еще какой-то патологии. Зрение, конечно, оно будет садиться. Это естественная ситуация у каждого человека, без исключения, но не настолько быстро, как бы это было без специальных средств, то есть очки либо линзы. Ну и, конечно же, человек себя будет чувствовать абсолютно нормально, потому что когда зрение ухудшается, ухудшается, это качество жизни, естественно, тоже страдает. Но, опять же, сейчас практически, ну, все у нас имеют водительские права. И, конечно же, если у человека есть проблемы с астигматизмом, то это может вызвать опасность как для него, так и для окружающих. Поэтому мы тоже четко должны понимать, и когда мы проходим комиссию медицинскую, конечно, вот посещение офтальмолога обязательно, потому что правильное зрение в прямом смысле спасает жизнь. Конечно же, как я уже сказал, правильный подбор очков, правильный подбор линз, но в некоторых случаях прибегают к коррекции зрения, да, лазерной коррекции зрения, проводят оперативное лечение по изменению роговицы, хрусталика замены, то есть в зависимости от патологии делается то ли иное вмешательство, и в таком случае можно говорить практически о исправлении, удалении астигматизма, и человек возвращается к нормальной жизни, опять же. Но если у нас только вдруг поставили там раннюю степень, начальную степень астигматизма, либо средняя степень, да, это не значит, что мы сразу побежим для того, чтобы делать оперативное лечение. То есть мы здесь должны прислушиваться все-таки к мнению офтальмолога, потому что мы прекрасно понимаем, что оперативное лечение, замена хрусталика делается на определенный срок, да, там, ну, в среднем, там, 5-10 лет, да, некоторых 15 лет, потом приходится опять прибегать к коррекции. Поэтому здесь мы должны рационально подходить вот к этому вопросу. Ну и, конечно же, профилактика. Профилактика очень важна. Защита глаз. Когда мы работаем, мы должны понимать, хоть у нас два глаза, да, но если страдает один глаз, травма глаза, когда резко снижается острота зрения на один глаз, там в результате банальной нашей безалаберности, получения травмы, качество жизни снижается мгновенно. Мы это узнаем только потом, потому что выпадает угол зрения, мы плохо видим, и та прелесть жизни, которая у нас была, нам уже становится недоступной. Поэтому защита глаз, мы работаем, обязательно очки. Их большое количество, я имею в виду защитных очков, продается, шлемов продается. Конечно же, это номер один. Соблюдение режима работы за компьютером. Я понимаю, что это очень сложно делать, потому что наша работа зачастую сейчас связана связано с тем, что мы печатаем у компьютера, но вместе с тем мы должны понимать, что перерывы необходимы. И мы, когда делаем перерыв, это не значит, что мы переключаемся на мессенджеры в телефоне, да, потому что, чтобы глазки отдохнули. Нет, ни в коем случае. Это, на самом деле, сесть буквально там на несколько минут, закрыть глаза, открыть глаза, дать им отдохнуть, поводить их в разные стороны. Я не говорю, что это надо делать каждый там час, но, во всяком случае, мы должны понимать, что наши глазки, мы должны любить и о них заботиться. Поэтому мы должны немножко все-таки гимнастику делать. Если вдруг подсыхает глаз, это особенно касается того, что страдает наша роговица, мы должны использовать искусственную слезу. Она продается в любой аптеке, стоит буквально копейки, но не забываем, что особенно лето сейчас наступает, кондиционеры, наша склера подсыхает под работающим кондиционером, либо когда сквознячок. Мы это не замечаем, но вместе с тем это происходит, поэтому надо использовать еще и искусственную слезу. Ну и, конечно же, не только про работу за компьютером, режим работы за компьютером, но и правильное освещение. Достаточно инсоляции, то есть света в помещении должно быть. Мы работаем за компьютером, это не значит, что вот просто света компьютера нам будет достаточно. Где-то какие-то заметки делаем, поэтому не стесняйтесь, не ленитесь, включайте верхний свет для того, чтобы свет все-таки падал равномерно, его было достаточно. Ну и желательно, конечно, не сидеть лицом к окну, особенно если в нем много света, потому что это окно отсвечивает, и мы все равно будем напрягать наше зрение для того, чтобы увидеть то, что у нас на экране. Поэтому мы должны еще правильно расставлять мебель и организовывать свое рабочее место. Об этом тоже мы должны знать. Ну и на самом деле, конечно же, берегите свои глаза, берегите свое здоровье, потому что это очень важно. Сейчас, конечно, очень интересный период времени года, весна, все зацветает, все красивое, сочное. Поэтому у нас должны быть ясные глаза, хорошее зрение, для того, чтобы мы могли с вами любоваться нашей прекрасной природой белорусской, которую нам Бог подарил. И на сегодня это все. С вами был Дмитрий Шевцов. Встретимся на Альфа-радио ровно через неделю. Берегите себя и своих близких и будьте здоровы.
0: Рецепт здоровья с доктором Шевцовым.
2: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Гродно и Гомеле ожидается плюс 18-20, в Минске и Витебске плюс 15-17, в Бресте плюс 21-23, в Могилеве 16-18 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков.

Альфа-радио. Альфа-радио. Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай 29 140 0202. Наш вайбер и телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Радио Победа.бай. Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Гродно и Гомеле ожидается плюс 18-20, в Минске и Витебске плюс 15-17, в Бресте плюс 21-23, в Могилеве 16-18 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает: покупка первоцветов – это помощь браконьерам. Отказ от приобретения первоцветов даст шанс растениям избежать угрозы вымирания, а природе – возможность оставаться во всем своем разнообразии для будущих поколений.
2: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Гродно и Гомеле ожидается плюс 18-20, в Минске и Витебске плюс 15-17, в Бресте плюс 21-23, в Могилеве 16-18 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков.
0: Альфа-Радио. Трошечки белорусского.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Слушай, смотри, читай, играй, участвуй в акциях и голосуй за любимую музыку. Еще больше интересного на сайте alfaradio.by.
1: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой

0: новости. Итоги недели. 16+.
1: Только главные события и самые важные темы прошедшей недели в студии Ольга Денисова. Здравствуйте. Беларусь масштабно отметила День Победы – праздник, добытый в тяжелых боях за свободу и независимость Родины. Для жителей страны это не только праздничный день, но и день памяти, глубокого уважения и благодарности всем, кто приближал Великую Победу. 81 год назад, 9 мая 1945-го, была одержана победа в Великой Отечественной войне, которая длилась 1418 дней и ночей. Советский народ сыграл решающую роль в борьбе против фашизма и вынес на своих плечах основную тяжесть войны, определив будущее всей мировой цивилизации. Беларусь в войне утратила более половины своего национального богатства. Огромны были людские потери. В годы национальной оккупации с 1941 по 1944 на территории Беларуси было истреблено не менее 3 миллионов мирных граждан и военнопленных, угнано в немецкое рабство под угрозой смерти более 380 тысяч человек, из которых многие погибли в результате невыносимых условий труда, лишений и истязаний. Память о Великой Отечественной войне сохраняется в Беларуси на протяжении всех послевоенных лет. День Победы традиционно отмечается несколько дней по всей стране. В белорусских городах были организованы народные возложения в местах захоронения воинов, узников концлагерей, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. Проходили фестивали, выставки, патриотические акции, песенные конкурсы, концерты, тематические и информационные часы в школах. В преддверии Дня Победы Александр Лукашенко по традиции вручил госнаграды заслуженным людям страны. Ордена и медали из рук президента получили люди самых разных профессий. Глава государства отметил, что накануне великого и священного праздника Дня Победы вручаются награды лучшим людям, а фактически героям нашей жизни. Это знаковая традиция, еще одна живая нить памяти, которая связывает времена и поколения, возвращает каждого из нас в далекий май 1945-го, подчеркнул глава государства.
2: Беларусь, потиравшая в горниле Великой Отечественной каждого третьего, разрушенная, сожженная, но не покоренная вместе с другими народами Советского Союза, спасла планету от коричневой чумы. Это величайшая заслуга, гордость белорусского народа, всего советского народа. От нашей заслуги мы никогда не должны отказаться. В те весенние дни освобожденная республика возрождалась из пепла. Люди самоотверженно трудились, поднимая из руин заводские цеха и города. С букетами полевых цветов встречали поезда Победы. А 9 мая на площадь Ленина вышло практически все население города Минска, которое еще осталось тогда. После праздничного митинга было решено увековечить этот счастливейший и долгожданный день. И уже к вечеру в столице были высажены тысячи деревьев. Появилась Аллея Победы, инициативу решу поддержали. Парки, сады, аллеи Победы, героев-победителей, партизанской славы сегодня есть практически в каждом белорусском городе или поселке. Потому что дерево символизирует жизнь, а мирный созидательный труд – уверенность в будущем. Так же, как и они, мы прославляем Родину прежде всего своими трудовыми победами. Но если потребуется, мы готовы защищать ее, не жалея своей жизни, с оружием в руках, как делали это они.
1: Среди тех, кому вручили государственные награды, было немало представителей силового блока. Как отметил Александр Лукашенко, это люди, которые всегда на боевом посту.
2: И каждый мирный день, каждый мирный год – их огромнейшая заслуга. Я благодарю наших аграриев, чьи руки пахнут хлебом и молоком. Вы обеспечиваете не менее важную продовольственную безопасность. Именно ваш нелегкий труд вывел Беларусь в число ведущих стран-экспортеров продовольствия на мировых рынках. Отлично известно за пределами страны отечественные холодильники «Атлант», васильковые ливреи авиакомпании «Белавия». Коллективы этих предприятий своей работы превратили их в национальный бренд. Славится наша строительная отрасль. Вы постоянно меняете облик белорусских городов и поселков в лучшую сторону. А те, кто трудится в энергетике и торговле, делают жизнь людей с каждым годом комфортнее и удобнее. Природная и рукотворная красота родной земли становится неиссякаемым источником вдохновения для наших деятелей культуры. чей талант дарит радость многочисленным поклонникам. Есть в этом зале и два скромных парня, не привыкших к аплодисментам. Они получили награду не за профессиональные достижения, рискуя собой, спасли людей на пожары, хотя это тоже их профессия. Вот это пример правильного воспитания, которое начинается с семьи и школы. Да и в целом любое государство, любая профессия, любые достижения начинаются с учителя. Это тот краеугольный камень, на котором стоит весь наш мир. Я рад, что сегодня среди награжденных больше всего представителей сфер образования и науки. Каждый из них обладает весомыми личными достижениями и, конечно же, сумел воспитать достойных учеников.
1: Александр Лукашенко обратился к ветеранам Великой Отечественной войны со словами благодарности, заверив их, что белорусы всегда будут верны традициям, которые были созданы ими. Президент пожелал всем счастья, успехов и здоровья, отметив, что ему приятно встречаться с теми людьми, которые вносят свой вклад в процветание Беларуси. 8 мая Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву. Накануне торжества в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне глава белорусского государства провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. 9 мая белорусский лидер присутствовал на параде в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, который проходил на Красной площади в Москве. Затем Александр Лукашенко и главы делегации возложили цветы к могиле неизвестного солдата Кремля. По возвращении в Минск Александр Лукашенко принял участие в торжественных мероприятиях, которые прошли в белорусской столице. Глава государства возложил венок к монументу Победы. Президент и все участники церемонии почтили память павших героев.
2: Мы празднуем День Великой Победы, подаривший нашему народу жизнь и свободу. Празднуем из года в год шествиями, салютами, со слезами и горечь. С того самого момента, когда над советской страной раздался голос Левитана, тогда диктор произнес слово, которое мечтал услышать каждый – победа. Оно изменило мир. Великая Отечественная война завершилась. Наша когда-то большая советская родина, истерзанная, измученная, освободила Европу. Все, включая западных лидеров, признали определяющую, главную роль Советского Союза в разгроме фашизма. Это было тогда. Все, в том числе и жители западных стран, знали, какой след оставили на нашей земле гитлеровские палачи. Более 30 миллионов погибших, около 3 миллионов сирот, 25 миллионов человек, лишенных родного дома, 2000 разрушенных городов и более 70 тысяч уничтоженных сел, деревень. И миллионы жизней, сломанных по воле безумца его армии, собранной со всей Европы. Уголовное дело о геноциде белорусского народа добавляет к цифрам наших потерь новое. Плюс 47 карательных операций, о которых мы не знали. Плюс 166 мест уничтожения и захоронения. На карте сожженных деревень уже 13 тысяч адресов. 300 населенных пунктов разделили трагическую судьбу Хатыни. Погиб каждый третий. Невосполнимая для нас утрата и страшная цена за то, чтобы погасли печи Освенцима и Треблинки. Чтобы больше никогда с востока на запад не шли эшелоны с рабской рабочей силой, богатствами родной земли. Тогда, в 45-м, каждый советский воин, прошедший через освобожденную Беларусь, знал, что он пойдет дальше, до самого Берлина, по дороге священной борьбы добра со злом. Мы можем много, долго говорить о цене победы, о нашей боли, о нашей гордости, но самое великое – речь в память о каждом, кто приближал победный май, но и не увидел его салюты – минута молчания. Народного молчания во славу бессмертного подвига.
1: Знамя победы сегодня в наших руках. Передавая его от поколения к поколению, мы бьемся на всех фронтах. За правду о той войне, за статус победителей, за суверенное право выбирать свой путь на земле, заявил Александр Лукашенко.
2: Белорусы, как никто, знают, насколько быстро лозунги о новом порядке превращаются в виселицы, лагеря, пепелище и безымянные рвы. И пусть у фашизма сейчас другое лицо, лощеное, это сути не меняет. Мы видим это лицо. Идеи сверхдержавности, собственного превосходства крепнут и наносят миру новые раны, но уже рядом с нашими границами. Мы знаем, кто наш противник и враг. Это не народы. В Европе живут семьи, которые, как и белорусы, хранят правдивые воспоминания о развязанной гитлеровскими фашистами войне. Наш враг – реваншисты, прямые идейные потомки эсэсовцев, бандеровцев и лесных братьев. Те, кто прямо сейчас убирает останки советских солдат из литовского Шауляя и называет подвиг советского народа мифом. Те, кто методично вычеркивает победу Красной Армии из истории Второй мировой войны и не пускает нас к местам захоронений дедов и прадедов, к памятникам, которые еще остались целы. Но мы помним. Помним и чтим освободителей родной земли. Сегодня и будем помнить всегда. Все цветы и венки возложены нами и в память о тех, кто остался лежать там, на чужбине, отдав свою жизнь за жизнь народов Европы. Их нужно вернуть домой.
1: День Победы – это день национальной гордости, подчеркнул Александр Лукашенко.
2: Мы помним наших солдат, офицеров, белорусских партизан и подпольщиков, женщин, взявших в руки оружие, всех, кто не выбирал между виселицей и вражеской милостью, а умирал героем, но не предателем. Преклоняем головы перед матерями, которые отдавали своих сыновей и дочерей на фронт. Мы и сегодня с болью в сердце вспоминаем о детях войны, повзрослевших в одночасье, взявших в руки винтовку или ставших к станку в тылу. Гордимся всеми, кто после победы поднимал Беларусь из руин, отстраивая города, восстанавливая народное хозяйство. День Победы – это день братского единства народов. Праздник, напоминающий, насколько мы сильны, когда мы вместе. Нам, наследникам победителей, нельзя забыть, кто мы, если хотим жить в мире и безопасности, если мы не хотим войны. День Победы – это день исторической справедливости. Наш долг – сохранить правду о той войне, рассказывать все, даже то, что тяжело порой произносить. Мы должны научить свою молодежь видеть лицо фашизма под маской благих намерений. Это то, что мы обязаны сделать для их мирного будущего, будущего и родной земли. Хочу сказать всем, кто сегодня идет к мемориалам и памятным местам вместе с нашими ветеранами, семьями, кто приводит с собой малышей, спасибо вам. Кто-то скажет, что погоды не повезло. Нет, нам очень повезло с погодой. Это хорошая погода. Спасибо, что делаете все, чтобы нить времени не оборвалась. Благодаря вам и нашей общей памяти горит этот вечный огонь, символ великого подвига наших предков. Дорогие ветераны, к сожалению, такова суть жизни. Вас осталось совсем немного, но ваш подвиг – это нравственная высота. И у нас, белорусов, нет другого пути, кроме начатого вами – к миру и созиданию. Мы сделаем все, чтобы сохранить тот мир, который вы завоевали для нас. С праздником, дорогие соотечественники! С днем Великой Победы!
1: После речи главы государства церемония продолжилась исполнением государственного гимна Беларуси в сопровождении залпов артиллерийского салюта и торжественным маршем сводной роты почетного караула и оркестра Минской военной комендатуры. В завершение был исполнен музыкально-театрализованный номер «Память в наших голосах». Во второе воскресенье мая в Беларуси ежегодно отмечают День государственного флага, государственного герба и государственного гимна. Праздничные мероприятия прошли по всей стране. На площади государственного флага в Минске состоялась церемония чествования государственных символов с участием премьер-министра Александра Турчина. Новшеством этого года стало то, что шествие с флагом 500 метров длиной и 9 метров шириной организовано от стелы Минска «Город-герой» к площади государственного флага через коридор общественников с флагами. Во главе колонны шел расчет барабанщиков-кадетов. Это тоже новинка. Кроме того, в этом году впервые аналогичные мероприятия прошли во всех областных центрах. По воле белорусского народа 30 лет назад, 14 мая 1995 года, в нашей стране установлены государственные символы Республики Беларусь. В них воплощается память поколений, отражаются национальное самосознание и непростой исторический путь народа. Связываются воедино прошлое, настоящее и будущее белорусского государства. В понедельник Александр Лукашенко встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Сербия в Беларуси Илиной Вукайлович. Приветствуя дипломата, глава государства отметил, что у него есть такая практика – встречаться с послами близких и дружественных для Беларуси стран.
2: Вы понимаете, что Сербия не является исключением в этом плане. Это очень добрая, теплая, близкая Беларуси страна. Мы всегда с величайшим уважением относились и будем относиться к вашей родине, к вашей стране. И нам не безразлично, какие процессы происходят в Сербии, как складывается обстановка, ситуация. Ну, у кого, как не у вас, можно получить такую информацию, открытую, дружественную информацию, ничего не скрывая. А сказать, что мы не владеем ситуацией по обстановке в Сербии, было бы неправильно. Мы наблюдаем, владеем, насколько это возможно, на расстоянии обстановкой. Посольство информирует нас. Но, тем не менее, вы знаете больше и можете акцентировать наше внимание на каких-то проблемах, которые, может быть, из Минска не видны. Ситуация непростая. Мы знаем, что в Сербии она всегда была непростой. В Сербии всегда была таким раздражителем для западных государств. Об этом ваш президент часто говорит. Мы понимаем, что вам непросто. Вы не имеете границы ни с нами, ни с Российской Федерацией, с своими дружескими государствами, которые в любую минуту готовы прийти вам на помощь и оказать вам такую финансовую, материальную, экономическую поддержку. Поэтому я давным-давно еще сказал о том, что мы с уважением будем принимать вашу политику в отношении западных государств, в отношении Беларуси, России и так далее, что и делаем в последние годы. Были определенные непонимания, вы об этом хорошо знаете, но мы рассчитываем, что всякие непонимания и всякого рода телодвижения, которые непонятны ни вам, ни нам, они проходят. Время меняет многое, особенно в последнее время. Вы видите, как турбулентен этот бешеный мир. Но, тем не менее, отношения у нас складывались и складываются хорошие, несмотря на определенные нюансы.
1: Минск и Белград связывают давние дипломатические отношения, которые подкрепляются в том числе активным диалогом на высшем уровне. Александр Лукашенко 5 раз посещал Сербию. Лидеры двух стран неоднократно встречались и на международных площадках. Во вторник Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совмина для рассмотрения нескольких проектов правовых актов. Первая тема – указ о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли.
2: Меня настораживает поток вот этих обращений за льготами и коврыжками, особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Геннадьевич, думать о том, что вы таким образом открываете какую-то новую политику. Вот это дадим, это ж понятно, курсовые разницы и прочее. Взял предприятие, директор конкретный, вы это знаете. Иди и работай, упирайся. Нет, пришел, и он только знает дорогу в правительство. Какие-то льготы, бюджеты, прочее. А вы начинаете витиевато мне юридическим языком, я не говорю, что это неправильный язык, витиевато мне расписывать, как это сделать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно там надо кому-то помочь, кому-то списать. Ну, может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось. Поэтому я очень часто и требую заключения и комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу. Чтобы у нас линия была одна, потому что премьер новый, но президент-то у нас тот же. И линию определяет президент, и надо этой линии придерживаться. А сплошь и рядом реструктуризация задолженности организаций цементной отрасли. Что значит реструктуризация задолженности? Я понимаю, чего вы предлагаете мне, но я всегда ориентировал и Романа Александровича, и вас, надо заставлять работать руководителя. Пришел – делай. Вот наблюдаю сейчас за нашей легкой промышленностью и комволем там и другими кожевенными предприятиями. И думаю, когда же вы внесете предложение о реструктуризации в очередной раз задолженности или еще чего-то? Мы туда послали людей. Идите, упирайтесь и работайте. Давайте результат тех условий, которые сегодня складываются. Что значит мы должны кому-то помогать, а кому-то нет? Все в равных условиях должны работать. Тем более в 2012-2013 годах, вот как мне информацию дали, проведена масштабная модернизация цементных производств. И тогда мы затратили, ну, что-то около миллиарда долларов на эту модернизацию. То есть мы немало вложили. И что, это цементники за свои деньги делали? Шесть лет назад принималось решение о реструктуризации задолженности этих организаций. Ее погашение было растянуто до 49-го года. 49-го года. И что? Прошло 6 лет. И мы снова возвратились к этому вопросу. Вот почему меня настораживают такие предложения.
1: На совещании был вынесен проект постановления Совета министров о выделении в прошлом году Светлогорскому целлюлозно-картонному комбинату средства государственного целевого бюджетного фонда национального развития.
2: Опять деньги. Предложение правительства такое – вернуть все перечисляемые в этом году обществом фонд национального развития средства обратно для погашения кредита. То есть, грубо говоря, они должны заплатить налог, мы с них не берем, они это будут за счет этого налога, который должно платить предприятие, они будут погашать свои обязательства. При этом правительство и комитет госконтроля сходятся во мнении, что данная сумма рассчитана не из реальной, а из так называемой бумажной прибыли, полученной от положительных курсовых разниц. То есть фактически денег нет. Живи.
1: Третий крупный вопрос совещания – проект распоряжения о присоединении к агрокомбинату Дзержинский Оршанского мясоконсервного комбината с его сырьевой зоной.
2: Притом мы к этому мясоконсервному комбинату отдаем и сырьевую зону, так? Предыдущие попытки оздоровления этого убыточного комбината при участии представителей Витебского облсполкома, Оршанского райисполкома, областных объединений, занимающихся развитием предприятия, пока результата не принесли. Нашли новую формулу. Но это не вы нашли, это я договорился с руководителем Дзержинского. Он присутствует здесь, что он возьмет зону, это будет комбинат ее, но подарок. Ну, надо было ему деньги вкладывать, чтобы переработку. Но если по-настоящему, чтобы переработку мяса осуществлять, надо было вкладывать деньги. Он не вкладывал, государство построило мясокомбинат. Так, по последнему слову техники. Хорошее предприятие там было. От убоя до производства детского питания, которое сегодня сертифицировано на Китай, только дай. И не только на Китай. Где бы ни был, все просят, дайте детского питания. То есть, отличная переработка. Что для этого надо? Для этого надо сырьевая зона. Мясо. Подарили сырьевую зону. Надо спасибо сказать, перекреститься и вперед. Вкладывать в колхозы, совхозы, как он умеет это делать. Покупать технику, кадры, заставлять работать и так далее и тому подобное. Одного человека надо найти на предприятие, и он организует работу. Что получилось? Назначен новый управляющий. Найдены резервы роста эффективности Оршанского мясокомбината. Подходы выработаны к дальнейшему развитию. Меня так информируют.
1: Таковы основные события прошедшей недели. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Итоги недели.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Гродно и Гомеле ожидается плюс 18-20, в Минске и Витебске плюс 15-17, в Бресте плюс 21-23, в Могилеве 16-18 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды обращает внимание, что в результате недостатка или отсутствия в воде кислорода рыба зачастую погибает. Заморы чаще всего возникают при сильных морозах, когда водоемы покрываются сплошным слоем льда, препятствующим доступу кислорода. При обнаружении признаков заморных явлений на водоемах города необходимо обращаться в администрацию района.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Это Альфа-радио.
1: Альфа-радио.
0: Только хиты. Альфа-радио. В ритме твоего дня.
1: Альфа-радио.
0: В ритме твоего настроения.
1: Альфа-радио.
0: Радио твоего дня.
1: Альфа-радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by. Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Гродно и Гомеле ожидается плюс 18-20, в Минске и Витебске плюс 15-17, в Бресте плюс 21-23, в Могилеве 16-18 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

Ты слушаешь Альфа-радио. Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.

Альфа-радио. Радио твоего дня. Sometimes I believe, at times I'm wishing.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Гродно и Гомеле ожидается плюс 18-20, в Минске и Витебске плюс 15-17, в Бресте плюс 21-23, в Могилеве 16-18 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Гродно и Гомеле ожидается плюс 18-20, в Минске и Витебске плюс 15-17, в Бресте плюс 21-23, в Могилеве 16-18 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Гродно и Гомеле ожидается плюс 18-20, в Минске и Витебске плюс 15-17, в Бресте плюс 21-23, в Могилеве 16-18 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Гродно и Гомеле ожидается плюс 18-20, в Минске и Витебске плюс 15-17, в Бресте плюс 21-23, в Могилеве 16-18 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Гродно и Гомеле ожидается плюс 18-20, в Минске и Витебске плюс 15-17, в Бресте плюс 21-23, в Могилеве 16-18 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Гродно и Гомеле ожидается плюс 18-20, в Минске и Витебске плюс 15-17, в Бресте плюс 21-23, в Могилеве 16-18 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Гродно и Гомеле ожидается плюс 18-20, в Минске и Витебске плюс 15-17, в Бресте плюс 21-23, в Могилеве 16-18 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Гродно и Гомеле ожидается плюс 18-20, в Минске и Витебске плюс 15-17, в Бресте плюс 21-23, в Могилеве 16-18 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков.